0: Отца, Великий Отче.
1: Аль-Фатиха, ас-салават, Аллахумма салли аля Мухаммад, бисмиллах. Ан-Рахим, альхамдулиллахи, раббиль аламин, ар-рахманир рахим, малики йаумиддин. Ияка на'буду ва ияка нестаин, ихдинас сиратал мустаким. Сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил мадхуби алейхим валя-ддаллин.